0: Дышим дуем и как раз удачнем. Дышим театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Аж я учу, помяла.

будущем тую мегагерцу дешню, дышим театр свайл на сперпара. Радио Статус Капсель.

чем дую на Герцу Дежнё, прежде чем тебя зацвал на Сперпара. Радио Статус Капсель.